0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани виню готу
2: готу. Мар мэ пачо.
0: Ити виню ор радио. Пиюм ейкэрэ вэр кваро.
2: Мар мэ пачо.
0: Ити виню ор радио.